0: Согласно международным праздникам, у Дэдди сегодня кул день, у папа отцов сегодня праздник. Потому что сегодня, 21 июня, отмечается День Отца. Это событие уникально для каждого года. Во многих странах мира этот день празднуется в третье воскресенье июня. Кого следует поздравить с праздником, поздравляем. Кого не следует, не поздравляем. В столице 3 часа 41 минута. К нам на Red FM вот-вот музыкально заглянут, подтянутся. Кул, клевые ребята. Лев Лещенко, Майкл Джексон.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Некоторые критики эту сторону совсем абсолютно не трогают. Все равно, кто и что считает, так проще живется, и всем не угодишь. Но Саманта Фокс как-то нет-нет, да и да, высказалась про тех, кто не фильтрует разговор, скажем так, не подбирает для нее особо лестные слова, назвала их унылыми людьми. Давайте наши унылые унылости в сторону. Продолжаем отдыхать весело, музыкально, озорно, нескучно на Ретро-ФМ, столица, 3 часа 56 минут.

До того, как стать рок-легендой, Фредди Меркьюри был известен как Фарух. Он родился на острове Занзибар, учился в закрытой английской школе-интернате в Индии, где получил первые уроки игры на фортепиано и взял себе имя Фредди. Говорят, был период, когда он зарабатывал на жизнь, продавая подержанную одежду на рынке. И наверняка тогда слышал фразу «Мы еще походим, посмотрим потом». Вернемся. Возвращаемся с вами к музыке. С ней на Ретро FM на подходе Катя Лели, Secret Service, столицы 4 часа 17 минут.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для Стинга это, образно говоря, личный пример, ну, плюс-минус. Потому что эта песня стала всемирно известна благодаря кино, фильму «Леон», хотя изначально имел высоких строчек в европейских чартах. Хорошо, когда все хорошо складывается, конечно. В столице 4 часа 42 минуты. Скоро на Ретро-ФМ услышим Демиса Русоса и комбинацию.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

Как есть игра, я никогда не. Так вот, Сандра, начиная с 85 года, с момента выхода этой истории свет, не Мария Магдалина, вокально официально заявляет. Давайте серьезнее, я говорю за себя. Столица 4 часа 55 минут. Что, какие у нас серьезные музыкальные планы на ближайшее? Скоро расскажу.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Сегодня кондуктор, а контролер музыкальной составляющей. Назову себя так. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Отличного воскресенья, которым далее на Retro FM к нам заглянут Атаван, Дубы Колдуны, Крис Ри. Проконтролирую, что ли, чтобы точно заглянули в столицу. 5 часов 17 минут.

0: То, что специалисты периодически пытаются открыть нам глаза на пользу или бесполезность некоторых продуктов, добавок, привычек и так далее. И тут под сомнение, причем все официально, попала омега-3. Ее признали бесполезной добавкой, а ее полезные свойства для здоровья и памяти назвали мифом, в который народ верил десятилетия. Такие дела. В столице 5 часов 42 минуты, несколько минут ожиданий. Пока, поверьте на слово, услышим с вами Самоцветов и Тин Шарп здесь, на Ред FM.
1: Реклама. Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

Несмотря на то, что песни Пэтти Райан были созданы в стиле классического евродиска, схожего с хитами Modern Talking или Bad Boys Blue и ориентированной на европейцев, мягкое, мелодичное, ритмичное звучание ее песен в конце 80-х идеально подошло под музыкальные стандарты японской эстрады и азиатского рынка тех времен. Пэтти стала там настоящей звездой, как говорится, неожиданно, очень приятно. В столице 5 часов 56 минут, ожидаемо на Retro FM. Впереди немало проверенных временем историй. Ожидаем.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

И днем, и ночью, со здравым смыслом, может быть, не по пути, все из-за переполняющих чувств. История основана на музыкальных событиях этой песни Сандры на ретро-фм. За реальность, достоверность, как говорится, не отвечают. В столице 6 часов 17 минут. Точно ответили «да», скоро к нам присоединятся Бритни Спирс, Бонни М, «Русский размер» и Бонни Тайлер.

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Прямо сейчас «Бананарама» на Red FM и один из самых ярких танцевальных каверов 80-х. Говорят, это была одна из первых исполненных девчатами музыкальных историй. Однако официально записан и представлен трек был лишь спустя 7 лет. Потому что участницы коллектива хотели сначала выпустить несколько оригинальных песен, чтобы к ним серьезнее относиться. Мы же с вами, если уж не прям серьезно-серьезно, ну точно уверенно и верно, движемся вперед из песни. Как минимум с песни Игоря Талькова. На ближайшее в столице 6 часов 42 минуты.
1: Реклама. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
8: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: inside. Погоду и непогоду Silent Circle, как и другие наши музыкальные друзья, товарищи на Red FM, готовы нас поддержать, готовы поделиться своими историями, настроениями. Кто приближается на смену Silent Circle, пока рассказывается. Раскрывать героев не буду, но скоро обещаю исправиться. Столицы без PTC.
1: Red FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Red FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Red FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое. Разыграем среди наших клиентов.
3: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
10: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
12: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Куда бы вы ни двигались, ни направлялись, возьмите, захватите с собой поводы что-нибудь такое-такое отметить, отпраздновать. Сегодняшнее 21 июня может немало всего предложить. Например, сегодня отмечается Международный день медицинского работника, День народных художественных промыслов в России, Международный день йоги, День отца, День селфи, ну или как там по-нашему, День себяшки. В целом выбрать есть из чего, ну а выбор тех, кто далее составит нам музыкальную компанию на RetroFM полна Чака Берри, Сандру и Джо Кокера. Скоро их услышим. В столице 7 часов 17 минут.

Хотели схитрить и схитрили. Раз уж CCKH в какой-то степени затронула тему отелей, напомню про новость, что 11 компаний, которые присваивали звезды российским отелям, делали это с нарушением. По оценке экспертов, около трети гостиниц не соответствует своей категории. Звездность специально завышается, чтобы ставить более высокий ценник. Вот, честно говоря, не хватает что-то честности вокруг. Столица 7 часов 42 минуты. Это Ретро FM. Это как минимум Милен Фармер на ближайшее. Честно.

0: Тут, там, это имеет что-то общее с моими личными актуальными планами. Одна нога тут, а другая там уже нацелилась на выход из студии Ретро-ФМ. Потому что, смотря на набежавшие 7 часов 55 минут, пора прощаться, пора уступать все, что можно и нужно уступить. Антон Веселову, он на подходе. Встречайте. Меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Двигаемся по прекрасному воскресенью, друзья. Пусть оно будет у вас именно таковым. Ну, какие-то ориентиры сегодняшнего дня расскажет нам гороскоп прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вообще, день обещает решение многих вопросов. Главное — не бояться новых задач, быть готовыми к их решению. Овны, направьте энергию на бытовые дела, вы сможете легко осилить то, что давно откладывали. Тельцы, при выборе занятий с детьми отдавайте предпочтение тем, которые будут стимулировать как умственную, так и физическую активность. Близнецы, если у вас есть планы по обустройству своего дома, самое время воплотить их в реальность. Раки, сегодня важнее замечать форму и смысл слов, а не эмоции, с которыми они связаны. Львы, поход по магазинам принесет приятные покупки, но вы рискуете потратить больше ожидаемого. Девы, у вас хороший день, чтобы реализовать свои желания. Весы, лучшее решение для восстановления сил — завершить неделю в тишине, без новых впечатлений. Скорпионы, поддерживая других, не забывайте о своих интересах. Стрельцы, обсуждение с кем-либо ваших целей откроет новые перспективы. Козероги, не стесняйтесь обращаться за советом к уважаемым людям. Водолеи, сегодня вы сможете привести в порядок свои дела. Ну и, наконец, рыбы, посвятите часть дня своему любимому человеку. Побудьте вместе, обсудите новости.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

«Возвращайся и оставайся». Так я всегда говорю выходным, но, собственно, они продолжаются, друзья, с любимой музыкой. Это Bad Boys Blue на Retro FM 8.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Queen, «Рефлексы», «Смоки».

0: Обычные девочки любят куколок, а мальчики красивые машинки. Но это только до 18 лет. После все становится наоборот. И никакого волшебства, друзья. Просто закон природы. О законах и волшебстве. Группа Queen спела нам только что. В Москве план 9 с новостями на РТФМ. Дмитрий Королев. День. Утро доброе.
1: Здравствуй, Антон. Доброе утро, друзья. В школьной программе грядут изменения. В частности, с 1 сентября старшеклассникам добавят волонтерскую деятельность. Как рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, дети будут участвовать в программе обучения служением первые, выполняя социальные задачи для некоммерческих организаций, госучреждений и соцбизнеса. За успешную защиту соцпроекта они могут получить баллы, которые станут дополнительным бонусом к результатам ЕГЭ. Вьетнам вводит новые правила въезда. Они вступят в силу уже с предстоящего понедельника, 22 июня. Так, иностранные граждане, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама. Есть версия на русском языке. После придет QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля. Правительство установило профстандарт для писателей. Он начнет действовать с 1 сентября. Документ описывает основные задачи такого работника. В частности, создание идеи произведения, написание текста, его редактирование и подготовку к публикации. Писатели должны будут соответствовать определенным критериям. Например, знать историю и культуру России, основные направления отечественной и зарубежной литературы. Подросткам в Арабских Эмиратах теперь запретили соцсети. Соответствующее постановление принято местным правительством. Ранее подобные меры ввели в Великобритании. Они начнут действовать там со следующего года. Запрет действует в том числе в Австралии, Турции и Малайзии. Ну и сегодня россиян ждет самый длинный день года. В это воскресенье в 11 часов 24 минуты по московскому времени солнце займет наивысшую точку над горизонтом. Светлое время суток продлится почти 18 часов, а ночь всего 6,5. Отмечается в день летнего солнцестояния в северном полушарии наступает астрономическое лето, ну а в южном сегодня наступит астрономическая зима. После 21 июня световой день начинает постепенно сокращаться. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти два дня будет держаться на отметке 73 рубля 44 копейки. Единая европейская сегодня и завтра 84 рубля 17 копеек. В Москве 8 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на РТФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего утра.

Смотрим на лето. Наконец-то, кажется, начинается. Ну и млеем. Вот прям как Крис Ри уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Группа «Ага». Евгений Белоусов и Джилла в Москве в 8.42.

0: Да, мужчин, если уж ваша женщина спрашивает вас, любите ли вы ее, ответ на этот вопрос всегда платный. Группа «Ага» на Retro FM, «Take on me», так называется эта песня. 8.56 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго утра с любимой музыкой.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Уоу, Суперстроит! Строит для чемпионов! Уоу, Суперстроит! Строит в моем регионе!
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Вы меня тоже поймите правильно, друзья, есть способ сделать лучше день грядущий, узнать, каким он будет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вообще, день обещает решение многих вопросов. Главное, не бояться новых задач, быть готовыми к их решениям. Овны, направьте энергию на бытовые дела, вы сможете легко осилить то, что давно откладывали. Тельцы, при выборе занятий с детьми отдавайте предпочтение тем, которые будут стимулировать как умственную, так и физическую активность. Близнецы, если у вас есть планы по обустройству своего дома, самое время воплотить их в реальность. Раки, сегодня важнее замечать форму и смысл слов, а не эмоции, с которыми они сказаны. Львы, поход по магазинам принесет приятные покупки, но вы рискуете потратить больше ожидаемого. Девы, у вас хороший день, чтобы реализовать свои желания. Весы, лучшее решение для восстановления сил – завершить неделю в тишине и без новых впечатлений. Скорпионы, поддерживая других, не забывайте о своих интересах. Стрельцы, обсуждение с кем-либо ваших целей откроет новые перспективы. Козероги, не стесняйтесь обращаться за советом к уважаемым людям. Водолеи, сегодня вы сможете привести в порядок свои дела. Ну и, наконец, рыбы. Посвятите часть дня своему любимому человеку. Побудьте вместе, обсудите последние новости.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Помните, да, анекдот, друзья, про музыканта, который не попадал в ноты, но, впрочем, он в них и не целился. А вот они не просто в ноты попадают, они делают это красиво, черт побери. Это Абба на Ретро-ФМ в 9.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из «Бриллиантовой руки» Ингрид и «Монотокинг».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня сегодня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку.

0: Так и хочется выдать непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений. Потому что вот сколько я не смотрю «Бриллиантовую руку», друзья, мне она нравится все больше и больше. Классика. В Москве 9:30. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Доброе утро, друзья. Российские врачи сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. Всех причастных поздравил и президент Владимир Путин. А в Госдуме перечислили некоторые меры поддержки для медиков. В частности, право на досрочную пенсию, ежемесячные выплаты до 50 тысяч рублей и частичную компенсацию на аренду жилья. Например, в Вологде врачам и медсестрам выплачивают 75% от стоимости аренды. Для снижения стоимости мороженого необходимо принять срочные меры, как заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Фракция ранее уже предлагала Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями. Миронов отметил, в настоящее время покупка нескольких обычных порций для семьи из трех человек может обойтись в 400-500 рублей. В Крыму после атаки украинских боевиков на Керченский полуостров открыли горячую линию. Напомню, ВСУ атаковали полуостров сегодня. По последним данным, погибли 5 мирных жителей, 29 пострадали. В целом, как сообщила Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 239 украинских беспилотников. Атаки подверглись в частности Адыгея, Астраханской, Орловской и Ростовской области. А в Белгородской области украинский дрон атаковал многоквартирный дом в городе Строитель. Россиянам вновь можно посещать страны Персидского залива, Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. Минэкономразвитие отменило свою рекомендацию воздержаться от поездок. А туроператоры вновь получили зеленый свет на продажу туров в эти государства. Как передает Интерфакс, в российском МИДе отметили, решение принято после заключения меморандума между США и Ираном о прекращении военного конфликта. В Беларуси сегодня стартует патриотический проект «Поезд памяти». В ночь на понедельник состав отправится в путь из Бреста. Это знаковая точка. Утром 22 июня 41 года Брест и Брестская крепость приняли на себя первый удар, оказав героическое сопротивление фашистам гитлеровской Германии. В этом году маршрут «Поезда победы» пройдет по 8 городам Беларуси и 5 России. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

0: Но это бывает, друзья. Вечером, как говорится, бессонница, утром бесподъемница, и никакие овцы и бараны, конечно, которых нужно считать, в общем, не помогают. Это Михаил Боярский на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Рикардо Фолли, мелодия джентльменов удачи и Скорпионс в Москве. 9 часов и 42 минуты.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
7: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
8: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Мы пойдем другим путем. Не помню, кто сказал, то ли Ленин, то ли Сусанин. Но вот Рикардо Фоли предлагает идти правильным путем. Собственно, а кто ж спорит-то? Вы слушаете Ретро FM. Друзья, правильно делаете, кстати говоря, 9.56 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго утра с любимой музыкой Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Реклама.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
14: В неповторимом миксе. Каждый день.
13: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

0: Как ураган пронеслась в нашем эфире Сиси Кейч. Ну, день тоже рискует поступить с нами так же, друзья. Но есть вариант послушать, что нас сегодня ждет, и подготовиться к прекрасному воскресенью.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вообще, день обещает решение многих вопросов. Главное, не бояться новых задач, быть готовыми к их решению. Овны, направьте энергию на бытовые дела, вы сможете легко осилить то, что давно откладывали. Тельцы, при выборе занятий с детьми отдавайте предпочтение тем, которые будут стимулировать как умственную, так и физическую активность. Близнецы, если у вас есть планы по обустройству своего дома, самое время воплотить их в реальность. Раки, сегодня важнее замечать форму и смысл слов, а не эмоции, с которыми они связаны. Львы, поход по магазинам принесет приятные покупки, но вы рискуете потратить больше ожидаемого. Девы, у вас хороший день, чтобы реализовать свои желания. Весы, лучшее решение для восстановления сил — завершить неделю в тишине и без новых впечатлений. Скорпионы, поддерживая других, не забывайте о своих интересах. Стрельцы, обсуждение с кем-либо ваших целей откроет новые перспективы. Козероги, не стесняйтесь обращаться за советом к уважаемым людям. Водолеи, сегодня вы сможете привести в порядок свои дела. Ну и, наконец, рыбы. Посвятите часть дня своему любимому человеку. Побудьте вместе, обсудите последние новости.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вот трудно в это поверить, но такая страняшка, как Мадонна, оказывается, обожает фастфуд, друзья. Всякие там гамбургеры, картошечку. Неудивительно, но факт. 10-16. Столица Мадонны на RetroFM только что. А впереди у нас тот, кто у нее. Юрий Штунов и Village People.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: удивительно, друзья, но человек, чьи песни исполняли Джо Дассен, Фрэнк Синатра, Мирей Матье и многие другие, никогда не учился музыке. Ну, профессионально, конечно. Это Тото Кутуньо. Все сам. Все сам. В Москве половина 11-го. С новостями на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Москва почтит память героев Великой Отечественной войны. 21 и 22 июня на Крымской набережной и в Александровском саду пройдут социально значимые акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь». Они приурочены ко Дню памяти и скорби. Горожане зажгут 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первая свеча в рамках акции символично зажигается от частицы вечного огня на Поклонной горе. В Республике Крым прекращена свободная продажа топлива. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ограничение начинает действовать с этого дня, как за наличный, так и безналичный расчет, а также по талонам. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. Граждан попросили сохранить спокойствие, о всех дальнейших решениях будет сообщено дополнительно. Справки и медзаключения будут выдавать по новому. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Минздрав опубликовал приказ, в котором ввел понятие «близкие родственники». Как сообщает ТАСС, ведомство разрешило передавать документы иным лицам. Положение о необходимости получать согласие человека на выдачу в электронном виде справок исключено. Отменяется и положение об использовании печати с указанием профиля медпомощи. Делегация Ирана прибыла в Швейцарию на переговоры с американцами. Ожидается, что встреча, которая состоится сегодня, будет закрытой и пройдет в формате технических консультаций. Как пишут СМИ, Вашингтон намерен согласовать инспекцию ООН на ядерные объекты Ирана, которые пострадали из-за ударов США и Израиля. Если это получится, американская сторона разморозит часть активов Исламской Республики. На Маврикии открыли памятник в честь русских моряков. Речь идет об экипаже корабля императорского флота, который зашел на архипелаг в 1857 году. Команда погибла из-за эпидемии во время кругосветного плавания. Людей похоронили на местном кладбище, и долгое время могилы моряков были заброшены. Поиск захоронений наших соотечественников на Маврикии запустило российское посольство. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 73 рубля 44 копейки. Единая европейская сегодня и завтра 84 рубля 17 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Ну что, друзья, не знаю, как у вас, у нас все готово к приходу дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на смешные и неожиданные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и сегодня, собственно, в гости к Максиму Ковалевскому придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
5: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
7: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
7: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: делится на свои и вредные. Ну, вот у нас с вами есть одна замечательная привычка – слушать любимую музыку на Ретро-ФМ 10.56 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
7: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
8: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
9: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
10: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: влюбленный мужчина, друзья, временно становится щедрым. Причем не только финансово, но и душевно, конечно, тоже. Вот ради любимой может в поля за цветами. Тем более самое время, они там сейчас расцвели буйным цветом. Это Александр Барыкин на Ретро-ФМ в 11.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Томас Невергрин и Рики Повери.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.

0: Настоящий гимн всех Анастасий мира прозвучал на Ротрефен. Действительно, очень духоподъемная, не побоюсь этого слова, торжественная песня. Ну а прямо сейчас у нас афиша.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. День богат на события. Например, можно посетить фестиваль «Традиция». Он проходит в кинопарке «Москино». В программе концерты, литературные чтения, спектакли, ремесленные мастерские и встречи с писателями. Отдельное внимание в этом году уделят модным показам. Российские дизайнеры представят коллекции, вдохновленные народной культурой, семейными историями и традиционными ремеслами. А на ВДНХ «Фабрика чудес». Это интерактивная выставка, приуроченная к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Посетителям предлагают заглянуть за кулисы анимационного производства и пройти весь путь создания мультфильма. От идеи эскизов до озвучки и монтажа. Ну а в Царицыно сегодня день йоги в России. Это фестиваль. Гостей ждут более 70 тематических зон, где будут проходить практики для начинающих и опытных участников, медитации, дыхательные упражнения и встречи с преподавателями. В программе также заявлены лекции о здоровье, психологии и осознанном образе жизни. Одним из главных событий станет коллективная медитация на открытом воздухе. Будет и концерт. В Ленкоме сегодня играют спектакль-концерт «Захаров». Он посвящен творческому наследию легендарного режиссера Марка Захарова. В программу вошли музыкальные и драматические фрагменты из знаковых постановок театра, а также песни из фильмов «Обыкновенное чудо» и «Формула любви». В постановке участвуют артисты театра, ансамбль «Аракс» и оркестр Ленкома. Начало в 20:00. Ну а уже сегодня вечером Москва почтит память героев. Накануне дня начала Великой Отечественной войны территория Крымской набережной в парке искусств «Музеон» озарится светом 1418 свечей по количеству дней войны. Акция стартует там в 22 часа. В это же время и до 4 утра в Александровском саду состоится акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Горожане вспомнят о событиях июня 41 года, возложив цветы к могиле неизвестного солдата. Ну а ровно в 4 часа утра там прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны. Будет объявлена минута молчания. Одним словом, день в Москве обещает быть насыщенным и интересным, ну а Ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Позади 2-3 июня. Представляете, друзья, лето-то как быстро бежит. Я бы даже рискнул сказать, пробегает. Это группа «Круг» на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас Бонни Тайлер. Песни из фильма «Москва слезам не верит» и дуэт «Эрейжа» в Москве 11:41.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
5: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Слова Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а дерево

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: Вы знаете, друзья, оказывается, если иногда отдыхать, то вокруг все не такие уж плохие люди. Это я так, из своего личного опыта. Отдыхаем с любимой музыкой Ретро-ФМ Бонни Тайлер в 11.55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Опа-па-па, понеслась, родная.
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложим действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: А вы знаете, друзья, почему женщины как-то особенно тоскуют по детству? А все очень просто. В детстве завязала бантик на голове, уже красавица. А когда взрослая, нужен маникюр, макияж, педикюр, эпиляция. Ладно, перечислять не буду, сами все знаете. Патрисика, Снарат ФМ в 12.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Абба, группа Сливки и дуэт Роксет.
1: Дорогие гости на Ретро ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня сегодня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро ФМ.
2: Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: пытался я выяснить, что же такое Коко Джамбо, причем даже у солиста группы «Мистер Президент» ничего у меня не получилось, друзья. Но утешаю себя мыслью, что песня... хоть и непонятная, но все-таки классная. Да. Вы слушаете Retro FM. Совсем скоро у нас группа Bonnie M. Space и песни из Мэри Поппинс в Москве 12.42.
1: Реклама. Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.

0: Ну что, мы готовы к приему дорогих гостей, друзья. Дорогие гости, это, собственно, шоу с Максимом Ковалевским. Сегодня к нам пришел актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Делайте ретро-ФМ громче, через несколько минут шоу начнется. Ну, меня зовут Антон Веселов, я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Пока-пока.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Сегодня в шоу «Дорогие гости» будет очень спортивно и накачано. Час дня в Москве.
1: Ретро-ФМ. Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Актер театра и кино Роман Курцын сегодня у нас в гостях. Роман, здравствуйте.
3: Максим, приветствую, дорогие зрители, слушатели.
0: Да.
3: Можно и так, и так.
0: Да.
3: Очень хочу, чтобы они заработали деньги.
0: Какой молодец, вот сразу по делу. Вот.
3: Просто постараюсь все для этого сделать.
0: Роман, огромное спасибо, что пришли.
3: Я тоже благодарен, что позвали, надеюсь, что будет весело.
0: Ну, не уверен. Вы знаете, сегодня вообще в жизни нашего трудового коллектива у одного человека, у нашего продюсера Насти, большая творческая победа.
3: Так.
0: Она вас вылавливала 2 года. Она мне сегодня сказала. Я, говорит, Курцына вылавливала 2 года. И вот вы здесь.
3: Ну, вдруг. А я же тоже могу заработать.
0: Нет. Вы,
3: могу потратить.
0: Вы, если вы человек благородный, порядочный, вы, Настя, киньте на телефон хотя бы 1003.
3: Хорошо. Ну, кстати, ты 2 года она мне звонила, потратил больше, 100%.
0: А, тогда больше киньте.
3: Тогда больше. Хорошо. Да вообще не проблема. Я нормально зарабатываю, могу себе позволить.
0: Мы об этом еще поговорим. Вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос.
3: Да я знаю все про вас. Я же вас слушаю, поэтому все.
0: Но я для вновь подключившихся 12-летних студентов, я вот им рассказываю правила игры, вопросы подготовлены.
3: Шелестят, как деньги. Уже финансово шелестят. Вы чувствуете какое?
0: Пока нет, но сейчас мы, надеюсь, почувствуем. Ну что, начнем, разомнемся?
3: Давайте.
0: Давайте. Внимание, первый вопрос.
3: Барабанная дробь.
0: 2000 рублей стоит первый вопрос. Повар Джордж Крам.
3: Угу.
0: Ну,
3: ба-ба-бам, повар.
0: Изобрел эту закуску в 1853 году.
3: Mm-hmm.
0: Один посетитель пожаловался, что картофель нарезан слишком толсто. Тогда повар нарезал его толщиной с лист бумаги и поджарил в масле. Что получилось за блюдо?
3: А кто задает вопрос? Там есть имя?
0: Вопрос задает Максим Михайлович Ковалевский из Москвы.
3: Максим Михайлович, я уверен, что вам эти деньги нужны, но я попробую ответить правильно.
0: Давай.
3: Может, картошка фри? Я думаю, что это чипсы, да?
0: Совершенно верно, это чипсы.
3: Но я же первый раз же неправильно ответил, поэтому...
0: Я бы тоже, конечно, сказал, что это картошка фри, но ну, чипсы, ну, толщиной с лист бумаги.
3: Ну,
0: чипсы
3: понятно.
0: У нас.
3: Ну, легкий вопрос.
0: Легкий, ну, разминочный. Роман, ну, мы должны как-то размять гостя.
3: Ладно, ребята, я только называется. Размялся, погнали, давайте, все.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие гости на Ретро

0: самое прибыльное шоу.
1: Друзья дорогие, Роман Курцын, актер театра и кино, каскадер, продюсер, арт-директор и соучредитель ООО «Ярфильм». Mm-hmm. Вот как раз каскадеры, да?
2: Да, каскадеры и кинокомпания «Ярфильм», да.
1: Mm-hmm. Это вы все, вот все, все вы.
2: Ну, да, чуть-чуть я.
1: Вот вы сейчас сняли этот камуфляж, mm-hmm. а меня сотрудники сегодня предупреждали, что ты осторожней с Курциным, он тебе наваляет, если что.
2: Не буду. Вы же хороший человек, видно же.
1: Да вы и не сможете, Роман.
2: Ну, кстати, бы готов поспорить.
1: Я чемпион мира города Москвы по карате, а вы?
2: Чемпион мира города Москвы. Ну, все, да. Тогда я под тхэквондо.
1: Я просто на всякий случай предупредил.
2: Все, я понял.
1: Да?
2: Но я, кстати, и не старался еще.
1: И раздеваться я тоже не буду, чтобы...
2: Не пугать.
1: Не пугать вас, не смущать дам. У нас на кону...
2: Второй вопрос.
1: Да, за очередные 200.
2: Я хотел вам сам предложить, просто стеснялся.
1: 2000 рублей, внимание, следующий вопрос.
2: Погнали.
1: Знаете ли вы, с какой средней скоростью летают почтовые голуби? Неожиданно. Я знаю, нас сейчас будет бросать вообще в разные стороны.
2: Блин, ну я могу предположить. Почтовые голуби. Ну, 12 километров в час.
1: Да, 70. Да.
2: 70?
1: Да. Но!
2: Они пикируют, может?
1: Некоторые особи летают со скоростью 150 километров в час.
2: А от чего это зависит? От ветра?
1: От ветра.
2: Или от того, как быстро надо доставить письмо?
1: Вот.
2: Экспресс-доставка, кстати, знаете, я вот когда заказываю иногда, вы в приоритете, добавьте 250 рублей.
1: А, и я обычно привожу быстро. Значит, смотрите, вопрос.
2: А, это не вопрос был?
1: Вопрос, почему эти быстрее, вот которые летят со скоростью 150 км в час, почему они быстрее летят?
2: Я думаю, что у них есть какие-то маленькие турбинки на крыльях. Угу. Они нажимают как, и начинают турбоускорение. Не знаю. Может быть, им надо долететь, потому что там у них птенцы. Не знаю. Короче, туда, куда они летят, у них там гнездо с птенцами. И они летят намного быстрее.
1: Внимание, правильный ответ.
2: Это я как отец сказал.
1: У них были птенцы. Они торопились вернуться к гнезду.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Я что, такой крутой? Ребята. Ну,
1: к сожалению, да.
2: Вот это да. Но это просто логика. Логика.
1: Да ладно, логика.
2: Я, кстати, победитель шоу, где логика.
1: С турбинами гораздо логичнее все.
2: Но это смешнее точно. Вы же просили смешно.
1: Блин, да. Птенцы, кто бы мог подумать, но это подстава. Роман.
2: Они такие, быстрее.
1: Быстрее.
2: Кормить надо. Погнали.
1: Пью. Вы сохранили 2000 рублей, к сожалению, но мы с вами будем работать.
2: Будем работать.
1: Давайте, будем работать.
0: На Ретро FM шоу «Дорогие гости».

0: каждый ответ имеет свою цену.
1: Роман Курсин, актер театра и кино. Сегодня у нас в гостях блестяще отвечает, друзья, на ваши вопросы, к сожалению. Ведущий пока бессилен, но мы работаем и над Романом, и над ведущим. Как-то летом хочется взять детей малых и средних и сходить на какое-нибудь хорошее кино. Не порекомендуете?
2: О, как вы точненько попали.
1: Да, серьезно?
2: На самом деле, спасибо большое за вопрос. У нас выходит глобальная крутая история. Первый детский мотивационный фильм за всю историю российского кинематографа про боевые искусства. И называется «Малыш-каратист». У нас там снялись такие звезды, как Мирон Проворов, известный молодой артист, Магомед Исмаилов, знаете, лысый хищник, чемпион ММА, и Алина Соколова. Кстати, девочку мы готовили для фильма 5 лет, для того, чтобы снять ее в кино про боевые искусства. Я там продюсер и один из исполнителей роли.
1: Не главный?
2: Ну, одна из главных, да. Я сенсей.
1: Ну пора уже.
2: Я уверен, что после просмотра этого фильма дети вылезут из мобильных телефонов и пойдут тренироваться. Вот наша сверхзадача
1: вот
2: такая.
1: Хотелось бы. Главное, чтобы мой оболтус... У меня ребенку исполнилось недавно 46 лет. Главное, чтобы он во время...
2: Вы про внутреннего ребенка, я так понял.
1: Да не, ему 15. Главное, чтобы он во время сеанса в телефоне не сидел. Чтобы он не пропустил самые важные
2: Я вам могу сказать, вот он придет, нам две минутки захватить внимание.
1: И все, да?
2: И дальше как на чемпионате, как на футбольном матче.
1: Когда премьера?
2: 25 июня во всех кинотеатрах.
1: Вот уже, да?
2: Вот, да. Прекрасно. Осталось совсем чуть-чуть.
1: Как совпало. Ну, тогда, внимание, следующий вопрос.
2: Ага.
1: 2000 рублей он стоит.
2: Всего?
1: Пока да.
2: Давайте. Я думаю, поднимать ставки будем.
1: Будем обязательно. Куда без этого? В каком случае, глядя на цифру 2, мы говорим 10?
2: На цифру 2?
1: Да. Казалось бы, очень легкий вопрос. Но на самом деле очень сложный. Это очень сложный вопрос.
2: Глядя на цифру 2, говорим 10?
1: Да, да. Хорошо, что у нас тут...
2: Нет двоек?
1: Нету двоек, да, в студии.
2: Так, когда мы говорим 2, 10, глядя на цифру 2.
1: Да.
2: Да когда захотим.
1: Правильно, совершенно неверно.
2: Почему это? Логично зато.
1: Логично, но слава богу неверно. Фу, первые 2000 рублей проиграл Роман Курсин. Когда на часы смотрим... Мы смотрим на цифру 2.
2: А это десятка, да?
1: А это десятка.
2: А-а-а.
1: То есть, ну
2: 10 минут.
1: 10 минут. 2000 рублей.
2: Ушло.
1: Значит, Роман, я вам за это... Хотите какую-нибудь хорошую песню поставлю?
2: Ой, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: А то я начинаю,
1: Да, не надо рано.
2: Горюницу.
1: Да, горюницу начинает.
2: Вы же видите по мне.
1: Да.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
10: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Cherry, cherry, Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: А актер театра и кино, каскадер, продюсер Роман Курцын сегодня у нас в гостях. Роман, я знаю, что вы до сих пор живете в Ярославле.
3: Да, абсолютно верно.
2: И это еще одна победа и еще отдельные слова благодарности, что вы приехали из Ярославля специально
3: да.
2: к нам.
3: Да, между
2: на
3: прочим.
2: Ретро-ФМ.
3: А между прочим, кстати, да. вот в нашем «Малыше и каратисте» да. снималось 70 детей из Ярославля. Детей-каскадеров.
2: Вы молодцы, потому что вы ярфильм.
3: Мы ярфильм и театр каскадеров, да.
2: Да, и вы своих потянули.
3: Мы их вот тренировали.
2: Это, да, это очень благородное дело.
3: Между прочим,
2: «Малыш-каратист» с 25 июня во всех кинотеатрах.
3: Всех очень ждем.
2: А, я что хотел спросить-то, а почему вы не в Москве не живете? То есть я догадываюсь, вы просто, наверное, не можете себе позволить, Москва дорогой город.
3: Но я, кстати, слишком часто хотел бы сказать, прихожу к вам на передачу, трачу деньги.
2: Да.
3: Но я просто провинциальный парень, не люблю большие города. И для меня маленький город – это уют. И я люблю Ярославль очень. Я родился в Костроме, это рядом одна губерния.
2: Да. Все стремятся в Москву.
3: А мне кажется, надо развивать провинцию.
2: Я с вами абсолютно согласен.
3: Вот
2: я просто, к сожалению, родился в Москве. Так бы я тоже развивал провинцию.
3: У вас есть возможность. Приезжайте к нам, мы вас установим.
2: Кто именно меня установит?
3: Ну, могу я. Вы же сказали, у вас там внутренний ребенок.
2: Не надо. Я, к

0: показали, как жирафа.
1: Помогли бы, как спускаться со второго этажа у вас.
0: Ну, например.
1: Так. Кстати, да, по поводу животных и Африки. В фильме «Малыш каратист» я сделал трюк, который в мире никто не делал.
0: А вот сейчас расскажете об этом.
1: А вот так вот. Тоже связанное, ну не с животными, правда, но...
0: Сейчас узнаем. Терпение, буквально 3 минуты.
2: Самый звездный час.
3: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.

0: Насти
1: на Ретро FM.
2: Мне было тихо одному, я был не нужен.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Каскадер, актер Роман Курцин сегодня у нас в гостях. Слушайте, Роман, мне тут рассказали наши продюсеры, что вы в фильме «Малыш-каратист» сделали какой-то совершенно уникальный трюк.
3: Но, кстати, еще в историю кинематографа его не было. Это трюк открытия. Я поцеловал живую кобру. Называется такой трюк. Поцелуй кобры.
2: Да, знаю я. Да. О, господи, реальную кобру.
3: Это было так страшно.
2: О, боже.
3: Между прочим, было очень страшно, действительно.
2: Я знаю.
3: Но кобра меня не укусила, что хорошо. Но она в меня плюнула. Да, и это антидот, это так неприятно.
2: А, то есть вы пострадали?
3: Ну, было немножечко, да.
2: Глаз не попало?
3: Нет, глаз не попало, попало на руку, и вот это вот, видимо, в слюне есть какое-то количество яда в любом случае, и там температура, антидот, все.
2: Ай,
3: вот,
2: какой кошмар.
3: Ужасно. Ну, ужасно просто.
2: Но вы герой.
3: Да, ну, мне платят за это. Хотел бы я сказать, но нет, пока на вашу передачу я только теряю деньги.
2: Я обещал поговорить об этом чуть позже. А сейчас опять времени нету, поэтому внимание, следующий вопрос.
3: Погнали.
2: 3000 рублей стоит вопрос. Пока что вы проигрываете всего лишь 2. В США была служба для страдающих бессонницей. Они, страдающие, могли позвонить по специальному номеру и услышать там что?
3: Ну, я думаю, какую-нибудь сказку на ночь колыбельную или что? Что-нибудь такое?
2: Да.
3: Вот этот звук. Какой-то нежный голос.
2: Нежный голос. Значит, по специальному номеру люди, страдающие бессонницей, могли позвонить и услышать там...
3: Зевки?
2: Зевки.
3: Это же гениально.
2: 3000 рублей.
3: Блин, это гениально. Вы зевнули, я тоже хочу это сделать.
2: Это все сейчас 100 миллионов человек, которые нас слушают.
3: Нет, это надо видеть визуально, кстати говоря.
2: Нет, достаточно на слух.
3: Звука, да?
2: Хотите проверим еще раз?
3: Откуда этот звук у вас? Вы же серьезный мужчина.
2: Это природный у меня.
3: Откуда вы достали его?
2: Это вот, значит, вы проигрываете 5000 рублей, Роман. Да. Ну, так как... вы хорошо зарабатываете, мы об этом еще поговорим.
3: Можно, могу себе позволить.
2: Можете себе
3: могу
2: позволить.
3: Могу себе позволить.
2: Да, можете себе позволить.
0: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро FM.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Роман Курсин, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях, проигрывает 5000 рублей.
3: Питифон.
2: А, да, Питифон, точно.
3: Так говорили.
2: Да, да.
3: У тебя Питифон есть?
2: Точно, и мое слово забытое давным-давно, Питифон, точно. Ладно, я о другом хотел
3: спросить. Пятерик еще был.
2: Вы, ну, Пятерик, он и сейчас как бы, а вот Питифон, это из нашей... Вы когда-нибудь пингвина гладили? Ну, кобру целовали, а пингвина гладили?
3: Я много чего в своей жизни гладил, но пингвина нет.
2: Понятно. Ладно, следующий вопрос.
3: Все, да? Вот такая вот. И не надо дальше объяснять, пожалуйста, слушателям.
2: Я хотел спросить, сколько вы получаете за съемочный день?
3: Ой, это секрет.
2: А, вот неправильный ответ. Я всех начинающих...
3: Питифон.
2: Вот! Я всех начинающих молодых актеров учу, как правильно и без паузы отвечать на этот вопрос. Ну, примерно 5-10 тысяч рублей. Вот такой должен быть ответ.
3: Ну, конечно. Плюс-минус.
2: А то вот это, ой, я не могу говорить.
3: Ну, то есть я, получается, смену свою уже закрыл.
2: Сегодня?
3: Да, сегодняшнюю. Ну, проиграл уже смену.
2: Да. Итак, внимание, следующий вопрос.
3: Давайте.
2: В одном зоопарке Германии пингвинам включают телевизор с передачей о природе. Зачем? 3000 рублей стоит вопрос.
3: Чтобы они не чувствовали себя одинокими. Что с глазами? Чтобы им было не скучно. Они... Вы под лупой смотрите? Что?
2: Я на редакторов на наших смотрю, которые разводят руками. Это совершенно правильный ответ.
3: Да шутите вы!
2: Чтобы они не грустили. Пингвины смотрят на сородичей и чувствуют стаю, да, и не чувствуют себя одиноко.
3: Слушайте, а интересно, у меня сразу встречный вопрос. А они, если им не заснуть,
2: да,
3: не звонят по телефону для того, чтобы им зевнули?
2: Нет. Мне вообще, по большому счету, с вами разговаривать больше не о чем.
3: Не о чем, да, спасибо.
2: Потому что вы пингвина не гладили, а я гладил.
3: А, реально?
2: Да, он меня даже укусил.
3: О.
2: В вас кобра плюнула, а меня пингвин
3: укусил.
2: Слушайте,
3: может быть, это ответы на такое количество вопросов, связанные с вашей личностью, когда...
2: Ну, что допустим... меня когда-то укусил пингвин?
3: Да, ну вы так зеваете странно. Может, это какие-то связи?
2: Так, я сейчас придумаю, что сказать про человека,
3: надо,
2: с которого плюнула кобра.
3: Не надо.
2: И встретимся с вами через пару минут.
1: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро FM.
4: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Вечеринка.
0: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Роман Курсон, актер театра и кино, феерически сегодня отвечает на ваши вопросы, проигрывает всего лишь, друзья, 5000 рублей. Я хочу вас спросить, Роман, а какая у вас ставка за съемочный день?
3: Пятифон.
2: Молодец. Вы видите, как...
3: 5-10 тысяч.
2: Вот, точно не помню.
3: Плюс-минус.
2: Вот я всех так, вот сколько я... Я уже вырастил целую плеяду актеров, которые знают, как правильно отвечать на этот вопрос.
3: Бедные. Вот почему артисты не снимаются у нас за большие деньги.
2: У вас продюсеров? У вас акул капиталиста. Капиталистов.
3: Ладно, договоримся, если что. Вы, кстати, может, сниметесь у меня в кино?
2: Да вы, слушайте, мне столько раз уже обещали.
3: Реально? Камео. Камео.
2: Камео кого?
3: Камео.
2: Ну, пишите сценарий.
3: Ну, типа, сами себя имеете.
2: Ну, я дорогой.
3: 5-10 тысяч?
2: Нет, это у вас 5-10 тысяч. У меня 12.
3: С половиной.
2: Понятно? Понимаете, следующий вопрос. Он стоит 4000 рублей.
3: Ух ты!
2: На бензоколонке в Сахаре висит табличка. Все остальные бензоколонки... Что? Что там написано?
3: Хуже! Я бы так написал. Ну, я выбираю хуже. Да.
2: Прекрасный ответ. И очень хорошо, что он совершенно неправильный. Сейчас сразу 9 тысяч запишу, чтобы не забыть. И оглашу правильный ответ. Сахара. Это у нас что?
3: Сухие, без воды.
2: Да, это у нас пустыня.
3: Так.
2: Все остальные бензоколонки. Мираж.
3: А, вау.
2: Круто?
3: Вау.
2: Вот так.
3: Бомбочка.
2: Хороший вопрос. А значит, Роман Курсон проигрывает 9 тысяч рублей. А что у нас прямо по курсу? Ле Гран Финаль.
3: О, финальный вопрос?
2: Да, финальный вопрос. Вот так вот час пролетает.
3: Сделаю сейчас все, что могу.
2: Давайте.
3: На жилах вытяну его.
2: О, давайте, жилы у вас огромные.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Роман Курсин, актер театра и кино, каскадер, продюсер. Да. Вот сейчас, проигрывай 9 тысяч рублей.
3: Вот это лучше.
2: Вот так правильно. Значит, Роман, прямо по курсу последний вопрос.
3: Давай.
2: Выбираем победителя. Идем в бухгалтерию. Вот. Потом вы мне отстегиваете 4 билета на фильм «Малыш. Каратист».
3: Вообще не вопрос.
2: А 6? Ну, ой, ну не надо.
3: Ладно.
2: 6.
3: Шесть.
2: С собакой можно? Она любит кино.
3: Только пингвина не берите.
2: Не, он...
3: Он телевизор смотрит, ему некогда.
2: Да, он в киношку не ходит. У них свой телевизор. Ну что, вы готовы?
3: Да.
2: Внимание, последний вопрос. Последний вопрос, не будем ломать традицию.
3: Давайте, ответим неправильно.
2: Ну, я был бы рад, да. А стоимость вопроса 5000 рублей.
3: Ух ты!
2: Последний вопрос у нас всегда посвящен пословицам или поговоркам, которые мы, как оказалось, знаем в усеченном виде. То есть мы знаем, как правило, или начало, или конец.
3: А, да ладно, да?
2: Да. Вам нужно назвать начало поговорки, окончание которой звучит так. А усталый путник — это конец. Начало. А усталый путник. Это знают все. Эту пословицу, да, эту поговорку знают все. Чем пословица отличается от поговорки? Вот не все знают, даже я не знаю.
3: А это пословица или поговорка?
2: Какой вы занудный человек. Это поговорка.
3: Поговорка.
2: Ну, написано, поговорка. Назовите начало поговорки.
3: А усталый путник.
2: Да.
3: На варе и шапка горит.
2: А усталый путник. Блестяще. Ты сейчас рандомную, да, поговорку вспомнил?
3: Все, что мог.
2: Без труда не выловишь рыбку из труда.
3: А усталый путник.
2: Да. Да. Ну что, запишем 14 тысяч рублей, которые вы сегодня проиграли. А сейчас, внимание, правильный ответ. Один в поле не воин, а усталый путник.
3: А, вот да так. Ладно.
2: Ну круто, вообще класс. Тогда смысл
3: другой,
2: появляется.
3: Конечно.
2: Краски.
3: Да, мне нравится. Хорошо. Ну моя интереснее была.
2: Итак, Роман, вам надо сейчас выбрать самый классный вопрос.
3: Так, а что этот вопрос получает?
2: Этот вопрос получает 14 тысяч ваших рублей.
3: Все, что ли?
2: Всех.
3: Нифига себе. Блин, мне кажется, классно было про зевки.
2: Слушайте, согласен с вами. Прекрасный вопрос. Нам его прислала Алина Меладзе из Москвы. Значит, я его повторю. В США была служба для страдающих бессонницей. Страдающие бессонницей могли позвонить по специальному номеру и услышать там, что был вопрос и правильный ответ – зевки. Алина, поздравляем вас. 14 тысяч рублей от Романа Курсина получаете вы сегодня. А давайте еще билеты, может быть, Алине.
3: Вау.
2: Ну, не 6, как мне, а 2, как Алине.
3: Ну, давайте вообще с удовольствием. 2 билета.
2: Вы сегодня
3: 2-4.
2: На 14 тысяч похудели и на 8 билетов.
3: Все. Хорошо, что не зря пришел.
2: Да, друзья, все отправляйтесь.
3: Вы такие гостеприимные, кстати, спасибо.
2: Ну, ладно вам, 200 рублей за кофе потом отдадите. Значит, друзья.
3: Хотя это был чай.
2: А вы заплатите за кофе. Значит, что, отправляйтесь в кино на фильм «Малыш-каратист» с 25 июня во всех кинотеатрах.
3: Уверен, что надо идти всей семьей, потому что это невероятно классная, теплая, трогательная история, мотивирующий фильм для всей семьи. Вот, девчонки, мальчишки, все будут после этого заниматься спортом, уверен, а родители восхищаться своими детьми.
2: Класс. Роман, спасибо огромное, был рад знакомству, спасибо, что пришли, приходите к нам еще и обязательно с деньгами.
3: Конечно, я понял.
2: Да. Ну что, пошли драться?
3: Пошли.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Ищете идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Опа-па-па, понеслась, родная.
8: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза 2. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не эффекта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
14: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
17: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
18: Летние скидки в Яхонт до -70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
19: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Ретро-ФМ.
0: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ну что, друзья, давайте начнем делать счастливыми себя и окружающее пространство, и окружающих нас людей. Меня зовут Андрей Мареев, категорически рад вас поприветствовать и расскажу вам, что в Филичиту можно и позвонить 232-488-3, код Москвы 495, и, разумеется, прислать сообщение в наш канал в Максе. Обязательно присылайте смски по номеру 5533. Не забывайте начинать сообщение со слова «Ретро-ФМ». Наш сайт retrofm.ru тоже используйте для этого, друзья. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ну и, конечно, называть имена тех, кого вы с чем-либо поздравляете или передаете привет. И желательно еще упоминать название города, где живете вы. Поехали!

0: Но вот с поцелуями не всегда дотянешься, а сообщениями вполне можно. Друзья, Фельдштан началась на Ретро-ФМ. Поехали. Привет, Ретро-ФМ, это Ульяна из Челябинска. У нас тут жара. Мы на даче, мы поставили бассейн, мы из него даже не вылезаем. Хочу передать привет маме Юле, папе Юре, бабушке Ире и дедушке Косте. Вот всегда меня восхищало, прям действительно без иронии говорю, вот эта сочетаемость имен мужа и жены Юля и Юра. Классно звучит. Вам привет большой всей вашей большой дачной семье. Наталья пишет: привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою младшую сестру и всех людей, которые имеют отношение к медицине, с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Здоровья, удачи и хорошего настроения, пишет Людмила из Москвы. Людмила, а почему вот сообщение от Натальи? Как интересно, жизнь устроена. И да, действительно, уважаемые медицинские работники, совершенно серьезно, вот даже ничуть не улыбаясь, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником и выражаю вам глубочайшую благодарность за то, что вы делали, делаете и продолжаете делать. Огромное вам спасибо и от меня лично, которому вы помогали неимоверное количество раз оставаться и в живых, и на плаву, и от тех людей, которые живут рядом со мной. Им мое присутствие в этом мире тоже не безразлично. Короче говоря, спасибо вам большое, товарищи медработники. С праздником вас! Так, теперь я перехожу, прекращаю пользоваться служебным положением и продолжаю читать ваши сообщения. Александр пишет: привет, это Александр из Москвы, Ретро-ФМ. Всем отличного настроения и позитива. Сегодня день рождения Виктора Цоя. Поставьте, пожалуйста, его песню. Ну, посмотрим, я не знаю, я не буду обещать, но может быть. Да, действительно, как Цоеман со стажем, лет, наверное, с 12 слушаю с удовольствием песни этой группы. Я прекрасно помню, что 21 июня это день рождения Цоя. Ну, поехали.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Филичита началась и продолжается здесь, на Ретро FM. Друзья, продолжаю читать ваши сообщения. День добрый, пишет нам Руслан. Приветствует вас Нурьян Мар. Слушаем постоянно Ретро FM. Передайте привет для Кузьменко Людмилы. Обязательно передадим. Вот прямо сейчас и передаем. Людмила, вам большой привет от Руслана. Пишет Олег из Новгорода Нижнего. Здравствуйте, Ретро FM. Передаю огромный привет супруге Наталье, дочкам Наташе и Полине, соседке Ольге. Хочу поздравить Полину с отличной защитой диплома и получением красного диплома, а также сдачей экзамена по ПДД. Осталось вождение, и можно за руль. Это здорово. Водите хорошо, Полина. Так, пишет Татьяна. Откуда? Непонятно откуда, но ладно. Привет передают в Санкт-Петербург, из Сальских степей. Это, по-моему, где-то под Ростовом, ничего не путаю. Добрый день, Ретро-ФМ, поздравьте нашу дочечку Юлию Винникову с днем рождения. Ох, с удовольствием поздравляю. Здоровья, семейного счастья, исполнения желаний желает семья Серницких. И вот еще одно сообщение. Дмитрий из Калининграда передает привет Анастасии из Черняховска, Марине Макаровой, Светлане Генераловой, Елене Румянцевой из Калининграда.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: Ну, конечно же, не смогла моя душа Цоймана пережить день рождения Цоя без того, чтобы не поставить песню Цоя. Друзья, это Фильчта на Ретро-ФМ. Продолжаю читать ваши смски. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения замечательного, душевного человека Наталью Сергеевну Петренко. Желаем ей здоровья, счастья, благополучия. С огромным уважением, группа чата «Садовый клуб» из Нижегородской области. Передаю привет коллективу «Русвита Биотех», особенно Елене Клариол и Ангелине, Краснодар от Галины ОТК. Какие замечательные фамилии у вас. Так, привет, Ретро-ФМ. Передаю привет всему городу Коврову. Это Владимирская область. И огромный привет в Клязьминский городок моей племяннице Катюшке Зотковой и ее деткам Саше, Ане и моему крестнику Артемушке. С благополучным приездом домой с Черноморского берега хутора Бетта. Ваша Таня. Так, привет из Ростова-на-Дону. Меня зовут Ольга. Обожаю вас. Вы крутые. Вы тоже здорово. Как это? Вы тоже ничего, принято говорить в таком случае. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Федоровой Ирине Валентиновне и бабушке Ступиной Людмиле Анатольевне. Скажите им, что я уже лечу к ним. Вот, мама и бабушка, ваша Ольга к вам уже летит. Так, из Астрахани сообщение. Привет, любимая Ретро-ФМ. Сегодня был на рыбалке. Она удалась. Хочу передать привет своей любимой супруге Марине Сычевой и сказать спасибо ее дочери Зине, что помогла почистить рыбу, пишет Вячеслав, как я уже сказал, из Астрахани. И вот еще одно сообщение. Анжелика из Петербурга передает привет маме Сюзанне и желает всех благ.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Не надо смотреть в глаза, лучше посмотреть на экран, когда пишете сообщение, и допускать меньше ошибок и опечаток. Так, ну это так, лирика. Ислам из Москвы пишет: «Привет, Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет Лейсан, ее мужу Эдуарду и их прекрасным детям Лейле и Сабиру. Поздравьте Лейсан с Днем Медика». С удовольствием. «Хочу передать привет своей маме Людмиле, которая сейчас готовит самый вкусный обед. Очень ее люблю и горжусь. Желаю ей и вам хорошего дня», пишет Анастасия из Ростова-на-Дону. Спасибо, Анастасия. Из Москвы сообщение: «Дорогую любимую сестричку, тетушку и... любимую сестричку и тетушку Зарезину Анжелу Ивановну, самую лучшую медсестру, мы поздравляем с Днем Медика. Желаем тебе здоровья крепкого, неиссякаемой энергии и сил, счастья и благополучия. Мы тебя очень любим. Сестра Инна, племяшка Анжела и зятья Сергей и Данил». Кузнецова Раиса из Воронежа пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ. Хотим поздравить Налетова Александра с Днем медицинского работника и от души желаю всегда оставаться важным, ценным и талантливым медиком. Пусть во всех делах сопутствует удача, пусть помимо успеха и признания твою жизнь украшает радость, надежда и любовь. Поздравляют жена, дочь и внучка».
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Филичита продолжается на Ретро FM. Ваши смски читаю. Поздравьте меня и мою сватью Лену с днем медицинского работника и передайте привет всей нашей семье. Отдыхаем на даче в СНТ Фрезеровец. Серпуховской район, просит Нина из Подмосковья. С огромным удовольствием поздравляю и передаю. Передаю привет в Красноярск. Виталий, Эрнесту и Гулидей от Дрожжова из Черногорска. Поставьте хорошую песню. Да с удовольствием. Обязательно поставлю. Хочу поздравить старшую медицинскую сестру краевой клинической больницы номер 2 города Краснодара Шеметило Ирину Юрьевну, пожелать карьерных высот и хороших пациентов от сестры Шеметило Яны Игоревны. Скучаю, хочу помириться. Вот это правильно. Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: профессия врача – это подвиг. Пожалуйста, поздравьте с праздником, с днем медработника, ветеранов здравоохранения, Флору Клементьевну Кейль, Ирину Никандровну Губину, Ольгу Георгиевну Дарюхину, Нину Минеевну Мишарину, всем ветеранам здравоохранения, крепкого здоровья, оптимизма, силы, духа. С уважением, Ольга Михайловна Лукьянова. Из Свердловской области. Передаем привет из Нижнеудинска в Крым. Глеб, дослуживай и приезжай домой. Мы тебя ждем. Папа, мама Егорка и кошка Муська.

0: А я тем временем продолжу читать ваши сообщения, друзья. Вот сообщение от Светланы Евгеньевны, которая передает привет и слова благодарности сотрудникам Ретро-ФМ. Спасибо вам большое на добром слове. Поздравляет всех медиков с их профессиональным праздником, а именно свою любимую куму Беляеву Марину Николаевну, заведующую отделением функциональной диагностики перинатального центра города Белгорода, а также очаровательного провизора Золотареву Ольгу Николаевну и пожелать им хочет успехов в их нелегкой работе, а также терпения. Спасибо вам за ваш труд. Искренне любящая вас Светлана Евгеньевна. Екатерина пишет из Жуковского, Московской области. Передайте, пожалуйста, привет нашей дочери Верхненко Нике. Желаем ей поступить в институт в этом году. Так, еще одна Екатерина, на сей раз уже другая. Хочу передать привет своей подруге Ирише из Калининграда, твоя любимая Катюша. Пишет Людмила. Здравствуй, любимая Ретро-ФМ, слушаю вас постоянно. Хочу поздравить всех медицинских работников с их праздником, пожелать здоровья и удачи во всем. Людмила из Москвы. Замира пишет из Сибири, я так понимаю, из Забайкалья. Привет, Ретро-ФМ и дорогие ведущие. Поздравляю всех медработников с их профессиональным праздником. Всем огромный привет с Байкала.
1: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Это Феличита. Здесь звучат поздравления, приветы и просто хорошие, добрые слова для добрых, хороших, близких людей. Поздравляем с днем рождения Геннадия Ивановича от семьи. Желаем сибирского здоровья и долгих лет. Спасибо за отличный плов. Вот такая смс-ка благодарности из Красноярского края. Хочу передать привет Сотниковой Людмиле из Волгоградской области. Добрый день. Поздравляем Танечку Авраменко с днем медицинского работника. Она трудится более 40 лет в детской поликлинике города Каменск-Уральского. Выражаем огромную благодарность от всех ее пациентов, семья Курбатовых. Дорогой РетроФМ, поздравьте, пожалуйста, мою маму Нину Алексеевну, отдавшую более 50 лет медицине, с днем медика. Всем здоровья, отличного настроения. Спасибо, любимая РетроФМ, пишет Альбина из Нахабино Московской области. Так, РетроФМ, добрый день. Передайте привет моим друзьям Наталье и Сергею. Радуйтесь погоде. Не надо выходить в огород. Льет дождь целый день, пишет Екатерина из города Красноуральска. Вот видите, кому что, кого что радует.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: И под занавес сегодняшней фелищиты еще несколько сообщений. Передаю привет из Ешкар-Алы своей любимой Алиночке, кто-то без подписи. Хотим поздравить с днем медицинского работника, сотрудника в Воронежской амбулатории Усть-Лабинского района.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: То не звонит, то бросает трубку, еще и насмехается. Да любой нормальный человек бы просто сказал, ну их нафиг такие отношения, но то нормальный человек, а то лирический герой, про которого песни поют. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 15 часов 17 минут. Доброго всем дня, друзья, меня зовут Андрей Мареев. Дальше. Различного рода лирические, романтические, ну или просто интересные истории в музыкальном оформлении от Сергея Беликова. «Таркан» и «Милен Фармер» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Предъявите билет. Что я мог сказать в ответ?
2: Всем театралам с удовольствием дарю эту песню. Ну, есть люди, которые вот так вот настолько растворяются в своей любви к искусству, что слегка не от этого мира находятся. Бывает, бывает. Надо помнить, что реальности, которыми мы окружены, порой больно бьют, в том числе и по карманам. 15.42. В столице. Это Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ. Дальше Dire Straits, Андрей Миронов и No Mercy.
3: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
7: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
6: Не оферта.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
9: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
12: Ретро-ФМ.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: Я думаю, что с момента написания и уж тем более записи этой песни Марк Нопфлер, вокалист, гитарист и лидер группы Dire Straits, на вопрос, а кто же это там воет у вас на бэк-вокале, уважаемый сэр, он может просто говорить, да, это Sting, не обращайте внимания. 15:56 в столице. Всем-всем-всем желаю, друзья, доброго дня.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани +21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет +22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Опа-па-па, понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто.
7: Полный привод и интеллектуальные системы.
6: Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы. Вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым.

0: прошлым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
1: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки RetroFM.
6: 15+.

0: И сердце, и душа нараспашку. Вот такая трепетная девушка. Данута на Ретро-ФМ. Не Дануты, а Данута. 16 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем, друзья, я желаю по-доброму, хорошо, не скучно в окружении приятных людей провести этот намечающийся воскресный вечер. Ну, еще пока сейчас в Москве не вечер, 16:17, но потом будет же вечер, правда же, да? И в этом вечере будет звучать музыка Ретро-ФМ. Скоро Bad Boys Blue, Ума Турман и Глория Гейнер.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Сразу двух зайцев, как говорится, одним выстрелом. И в любви признался, душу излил и потанцевал, организм размял. Пэтти Райан на Ретро-ФМ, 16 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, получаем удовольствие от любимой музыки, звучащей на Ретро-ФМ. Скоро услышим Патрисию Каас и Сергея Минаева.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Годы складываются в десятилетия. Десятилетия пройдут веками, а мадемуазель все так же будет петь блюз, немало не теряя в качестве, потому что цифра, знаете ли, она везде цифра. Патрисия Касс на Ретро-ФМ, если уж заговорили о вечном. 16:56 в столице. Всем желаю доброго начинающегося июньского воскресного вечера, друзья.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто.
7: Полный привод и интеллектуальные системы.
6: Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузбербан. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: За летом и подарками в Аквазаре. Заврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
16: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
17: 15+.
1: Ретро.

0: Самый смелый, храбрый диджей включает ту музыку, под которой не просто танцуют, а бьются в танце лучшие представители человечества. Ну, конечно же, помните, да, такое выражение «биться в танце»? Группа «Звезды» Наталья Гулькина на Ретро-ФМ в 17.17. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше. Что у нас интересного в музыкальном плане? Я вам расскажу сейчас. Услышим Владимира Высоцкого, Энрике Иглесиаса и группу Weather Girls на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

the girls. Uh-huh. And have we got no...

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Ну вот до чего зловредный дедулька, а? Вот лишь бы гадость сказать бедной беззащитной девушке. И молодой человек, ну, обычный растяпа такой, рассеянный с улицы бассейной. Нет же, надо наговорить кучу гадостей. Ух, какой нехороший человек этот самый дедушка. Группа «Браво» и Жанна Агузарова на Ретро-ФМ, 17.42. Палки-палки, переживаю, прям как будто сам на свидание опоздал. Скоро Бонни Тайлер, Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо» и Стинг на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
5: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Вечеринка
11: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Чего хочется воскресным вечером, друзья, летним, когда погода шепчет что-нибудь эдакое вдохновляющего. Хочется, конечно же, героически отправиться куда-нибудь продолжать выходные. Уж ни в коем случае не готовиться к рабочей неделе, которая, напомню, начнется завтра. Да, друзья, жизнь именно такова, так что весь героизм понадобится уже завтрашним утром. Бонни Тайлер на Ретро-ФМ в 17.56. Доброго вечера всем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Молодой человек, не хотите ли прокатиться? Наверное, с таких слов начинаются мечты некоторых школьников старших классов. А потом вдруг и сбываются. Сиси Кетч на Ретро-ФМ. Ну, примерно с таким планом событий. В 18 часов 17 минут. Доброго всем вечера, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Фэнси, дуэт Кармен и группа Queen на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

0: Комбо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Разгулялась волна.
1: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Вот видите, друзья, не только дипломированные психологи рассказывают нам, как перестать беспокоиться и начать жить, причем жить с удовольствием. Музыканты, артисты, певцы и другие творческие люди тоже знают в этом толк. Ким Эпплби на Ретро FM в 18 часов 42 минуты с призывом не волноваться. Скоро Джордж Харрисон, Михаил Боярский и Прыжс Уилсон на Ретро FM.
1: Реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: И вот под эти радостные барабаны с дудками от Джорджа Харрисона я, Андрей Мареев, с вами, друзья, попрощаюсь. До встречи уже на следующей неделе здесь, на Ретро-ФМ. Совсем скоро, буквально уже через 4 минуты, встречайте кого? Ну, конечно же, Илью Глебова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
1: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
7: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: Абрикосовая, в общем, конечно, ничего, но сейчас все-таки, мне кажется, в топах черешневая да клубничная по-прежнему. Наслаждаемся сезонными моментами под любимую музыку на Ретро-ФМ, Modern Talking, Константин Никольский и Рики Повери через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 19:18 в Москве. Здравствуйте.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Игорь Николаев немножечко грусти навел, конечно, но невзирая на прекрасную песню Игоря Николаева, я поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения. Надеюсь, что этот праздник совершенно не грустный для вас. Ну и еще, пользуясь моментом, поздравляю всех причастных с Днем медицинского работника. Спасибо вам большое и будьте, конечно, здоровы сами. Через пару минут Каома, Лев Лещенко и Якида на Ретро ФМ.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: тот самый случай, когда мы совершенно запросто можем не завидовать товарищам из кого мы, а сами себе устроить эту самую ламбаду. Ну, пусть не прям босиком, конечно, и не прям ай-яй-яй, но как-то можно постараться и летний воскресный дух, так сказать, подхватить. Подхватываем дух под музыку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: УАО РЖД предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Девушки тут, как всегда, нас агитируют в Пасадену махнуть, не глядя, ну, чтобы получить максимум удовольствия. Нет, не будем мы туда двигать, мы здесь будем получать максимум удовольствия, потому что здесь любимая музыка на Ретро FM, Бонни М, Хай-Фай и Полис через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: Вот решил однажды Джордж Майкл стартануть, и получился этот, так сказать, стартап на 100%. Дебютный сольный альбом артиста, и примерно миллионы копий продано. Мы слушаем и радуемся. Ну и всем решительности. 20.42 в столице, дальше Крис Ри, Мирей Матье и группа Форум на Ретро-ФМ через пару минут.
1: Реклама. Мидел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Мидел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Мидел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.

0: Ох, уже ты его на пляжу. Крис Ри, как обычно, раздражает наши, так сказать, слуховые сосочки. Каждому прям охота на пляж прямо сейчас в шезлонг. И во все тяжкие, со всеми тяжкими мы сейчас будем разбираться, друзья. Потому что с 9 до полуночи каждый день у нас для вас танцевальная программа. Лучшие танцхиты в супермиксе на вечеринке Ретро ФМ. Начинаем в 9, заканчиваем в полночь. Так что есть где разгуляться, так сказать.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: «Ретро FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Опа-па-па, понеслась, родная.
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
10: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

все из-за тебя. Это Нина, это суперхит. И это, собственно говоря, девушки, если вдруг целый день хотели что-нибудь такое сказать ему, что он виноват во всем, что произошло, самое время. При этом все можно сказать в танце, в ритме. 21:15 в Москве. Вечеринка от РФМ. Двигаемся!

0: Надо знать, если Эдди Грант требует от этой самой Джоанны, не знаю, что, собственно говоря, Джоанна должна ему пообещать. Ну, я обещаю, что до полуночи у нас исключительно танцы здесь. 21.42 в столице. Лучшая танцмузыка для вас на вечеринке Ретро-ФМ. В воскресной июньской. Мы двигаемся.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток RetroFM. 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Что бы я ни делал, все плохо, все плохо, все плохо. Это суперхит, визитная карточка. Да, это Pet Shop Boys, 1987 год. Ну и, собственно говоря, можно призадуматься в воскресенье на исходе. Что плохого-то сегодня, дорогой товарищ, сделал? Все хорошо было, все было отлично. А вот ближе к вечеру танцуем, танцуем, танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро-ФМ, 21.55 в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоградская группа «Плазма», которые совершенно искусно нас путают, чтобы мы не отвлекались. Поют на английском, чтобы мы просто не отвлекались и танцевали, как нам нравится. 22.16. В столице лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной вечеринке Red FM. Мы двигаемся.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро FM 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM 70-е». 12+.

0: Группа Европа, их фирменный обратный отсчет. 3, 2, 1. Кто еще не танцует, тот начинает танцевать прямо сейчас. Как ни крути, 22.42 в столице. Вечеринка Ретро-ФМ, воскресная июньская.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
7: Не оферта.
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Колесо фортуны, между прочим, или как бы у нас сказали, поле чудес. Да и только, как ни странно, с этой песней SOBASE фортуна к ним не развернулась передом. Все случилось чуть позже с песней All What She Wants. Но все равно эта песня потом вошла, так сказать, в обойму. 22.56 в Москве. Лучшая танцевальная музыка для вас здесь, на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
17: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
18: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20. RetroFM 554-20.

0: Некоторые тут, между прочим, уже строят планы на ближайшую ночь. Я, мол, встречу тебя в полночь непосредственно. Ну, в полночь это непосредственно после наших танцевальных мероприятий. 23.15 в Москве, вечеринка Ретро-ФМ. Лучшая танцмузыка для вас здесь, на Ретро-ФМ. Мы двигаемся.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: Спой в ответ, спой ответ, спой в ответ. Это прекрасный совершенно вариант к 8 марта. 8 марта 1999 года эта прекрасная песня появилась впервые. Дуэт «Молоко». И, собственно говоря, что нам мешает спеть в ответ, при этом продолжать танцевать? Мы продолжаем танцевать. Это вечеринка от РФМ, 23:42 в Москве.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: совершенно сероглазым образом заканчиваем сегодняшнюю нашу танцевальную историю. Хочу сказать, что на сегодня вечеринка все, но завтра все вновь повторится, потому что каждый день с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка в супермиксе звучит для вас на Retro FM. Меня зовут Илья Глебов, через пару минут здесь будет Дмитрий Майоров, встречайте его и будьте здоровы.
1: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Музыка как лекарство от одиночества, она нечто большее, чем просто звуки и набор слов. Это вечная сила, которая всегда рядом, пока бегут дни и меняются времена. Такой посыл у ФР Дэвида здесь, на Ретро-ФМ. В столице 17 минут первого. Несколько минут ожиданий, уже услышим Бонни, Михаила Шафутинского и Рики Поври. Не на подходе. Это Ретро-ФМ, меня зовут Дмитрий Майоров. Движемся вперед.

0: Не все бывает так просто, как хотелось. В 95-м году эта композиция Лорен Кристи не получила престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня к фильму», тот, что «Цвет ночи». Ну, сама номинация — это тоже показатель уровня. В столице 0 часов 43 минуты. На Ретро-ФМ скоро как минимум отметится Александр Барыкин.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

К слову, давайте проверим, сколько минут официально набежало в столице. Точнее говоря, проверим, сверим время. В Москве 0 часов 56 минут. Это ретро-ФМ, это немало музыкальных легенд. На ближайшее движемся вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

С незнакомкой Игоря Николаева мы знакомы далеко не одно десятилетие. Уже в следующем году незнакомке исполнится 40 лет. В 87-м году вышла эта история в свет. Тем временем в столице час 17. Дона Саммер, Билли Джоэл и «Синяя птица» как минимум впереди на ретро-ФМ.

0: Хоть Дмитрий Маликов никуда и не уходил, но он вернулся с новым музыкальным материалом, плюс-минус неделю назад выпустив новую песню. Если ничего не путаю, она называется «Выдыхай». У нас же с вами, как всегда, проверенные временем истории на Red FM. С ними на горизонте Юрий Антонов и доктор Албан. В столице 1:42.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

Как известно, песен о любви с каждым годом меньше не становится. Это один из ярких примеров любовных баллад 82-го года выпуска от Альбана и Рамины Пауэр на Ретро-ФМ. В столице час 56 минут. Как и время, как и стрелки часов, не стоим на месте, движемся вперед.

Как минимум два продукта со слов комментариев специалистов помогут нам легче переносить летнее солнце. Точнее, нашей коже будет легче, если в рацион добавится морковь и тыква. Высокий уровень бета-каротина, содержащийся в них, помогает коже лучше справляться с ультрафиолетом и снижает риск солнечных ожогов. Высмотрел это в новостях, думаю, пригодится. Столица 2 часа 17 минут. Это Ретро-ФМ, это Абба, группа Любэ и Танита Тиракам на ближайшее.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Москва-Сити, или, проще говоря, в столице, 2 часа 42 минуты на смену одному из самых известных блюз-рок-каверов в музыкальной истории от Джо Кокера. Здесь на Ретро-ФМ уже приближаются проверенные временем хиты Bad Boys Blue и Виктора Салтыкова.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Не просто all right, хорошо и в порядке, а превосходно были дела у ребят из Bad Boys Blue до нового тысячелетия. А вот дальше как-то не заладилось, что-то не поделили между собой и старым продюсером. Но музыкальную историю они точно вписали в свое время. Столица 2 часа 56 минут. Это Retro FM. Двигаемся, продвигаемся музыкально вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.